Михаил Плетнёв и Катармамб хэнчэц Доменико Скарлатти ре минор соната. Йозеф Хайден, Квартет Хамар Мек, Опус 54, Соль Мажор. Катарум е Комитаси Анвалнарейн Карьяка Хетевел Казмов. Эдуард Тадевусян, Джутак. Сурен Ахназарян, Джутак. Александр Косемян, Альт. Феликс Симонян, Тав Джутак.

0: FM 91.5.
1: Ральф Ван Уильямс, Флос Кампи, Альти Ерчахмби и Новагахмби Хамар, Катарумен Нобуко и Майн, Менановак Альт, Коридон Сингерс Ерчахмба и Англия и Камераин Новагахмба, дирижер Мэтью Бест.

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Карол Шимановски, Симфония Хамар Чорс, Опус Ватсун, Катарумен Лайф Ове Анснеса, Дашнамур, Ев Бирмингеми Симфоник Навагахумба, дирижор Саймон Раттл.